0: Trigger FM. Werbung.
1: Bitte klicken. Unser Sponsor www.nacktemark.de.
0: Yeah! Trigger FM, das Radio der freien Medien.
2: Trigger FM.
3: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».